Этого дара диманс Спрашивается да эрце Усомен давгиш деби Картул симгеребзе Ах!